Я в поездке дальней был тогда, ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, видно, пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. «Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь». На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой. Дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал, как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальной, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг заметил вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немножко и вхожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез. Его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю: «Здесь такой-то был? Инвалид хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет. Голодный, а она говорит о церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал». Иисус,
нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты.

я хочу сказать такую мысль. Драгоценное это место тем, что присутствие превосходного Духа и Его работа над сердцами народа Божия. Это очень ценно. Я здесь сижу и вспоминаю, есть такая книга написанная «На счастливые люди на земле». И я думаю, Бог мой, мы по милости Твоей самые счастливые, что имеем такой вечер, имеем такое богатство, имеем познание Бога, и мы вкусили, на украинской мове скуштували, как благ наш Господь. Аминь. И все это время, окружая своей заботою и своим милосердием, Он готовит нас к определенным испытаниям, испытать нашу веру. Он укрепляет нашу веру через Слово Божье. И мы можем сделать такой анализ сегодня вечером. О чем же Бог говорил сегодня к нам? Первый брат молодой вышел и прочитал 6 главу Римлянам. Нам Бог подарил свободу. Мы не принадлежим греху. Мы не живем и не соглашаемся с грехом. Потому что Иисус есть наше оправдание. Слава Богу. Не чудесно ли это? Мне кажется, это больше, чем много. Когда ты виновник, и явился адвокат, и отпустил на свободу. Может оценить это только тот, который находился в несвободе. Может только оценить тот, который был огражден от свободы. И он ценит этим. А нам Бог открыл истину. И посредством истины Он сделал нас свободными. Слава Иисусу! Нету такой медицины. Нету таких психологов и специалистов, которые бы человека освобождали от греха. Это делает кровь Иисуса Христа. Хвала Ему за эту цену, которую Он заплатил. Братья и сестры, в нашем служении участвуют молодые, средние и старшие возрастом. И в этом есть гармония. В этом есть ценность. Выходит среднего возраста брат и читает, как Иосиф достигал вершин, на которые поднимал его Бог, чтобы спасти израильский народ. Что нужно было пройти Иосифу, который олицетворяет Сына Божия, как братья Иосифа продали из-за зависти Иосифа, он нес им пищу, спасение в пустыне, так Сын Божий принес спасение Израилю, и они отказались, продали. Дорогие мои, очень много красивого, прекрасного, премудрого открыто в этом сравнении, когда мы читаем Слово Божье. И это очень ценно. Даниил, муж Божий, он открывает окна и молится, не обращая внимания на угрозы и на злой замысел. Он продолжает сохранять верность и ревность по Боге и по народе Божьем. Дорогие братья и сестры, как ценно, когда старцы выходят сюда, и Бог дарует такую мудрость, чтобы наставлять молодое поколение, хотя сегодня во многом это не популярно. Молиться, склоняться. Популярно прыгать, свистеть, свобода для плоти. Это сегодня стало популярно. Но как ценно, когда здесь говорят о молитве и как она должна проходить. Как ценно, как здесь говорят о Моисее и о чем он просил.

Прошло долгое время после Моисея молитвы. У Бога ничего не забыто. В Божьих архивах все сохраняется. Мы можем видеть это дом Корнилия. Молитвы и милостыни пришли на память. Делай, если ты пребываешь в этом служении, все это пред Богом. Проходит 1400 лет. Моисей просит, покажи мне славу твою. Приходит Божий Сын, принимает на себя плоть, берет учеников и поднимается на гору Преображения. И там написано, одежды его стали блистающими, как снег, лицо его просияло, явилось облако славы, сошел Моисей и Илья. Ответ на Моисея молитву. И голос облака, это мой сын возлюбленный, его слушайте, слава Богу. Слава Богу, ни одна молитва не забыта. И Бог сегодня нас готовит здесь. Бог сегодня учит нас на этом месте. И как это ценно сегодня впитывать в себя эту манну и возрастать в познании Бога. Дорогие мои, Давида самая большая была цена, это слово от Бога, это прибыль для Давида. И он говорит, я твоему слову радуюсь, как получивший великую прибыль. Все, что сегодня мы имеем, это обманчиво, это ложно, это обольстительно и это временное. Но все, что сегодня не видим мы, сокрыто от этих очей, это вечное богатство Богом приобретенное для нас. И мы сегодня избранный народ, мы идем сегодня. Бог нам не обещал привести в Америку, в Канаду. Он нас как пришельцев и странников вывел из этой тьмы и направил нас в небесный город Иерусалим. И мы сегодня проходим разного рода испытания. Кто-то больше, кто-то меньше. И как ценно сегодня, когда мы рассуждаем над тем, что Бог нам оставил и дает. Почему-то время менялось, уходили старшие люди, и в Писании отмечено, я хочу прочитать, это записано в книге Судей, послушайте, как здесь говорится так. Вторая глава, книга Судей, 10 стих, и 11 возьму. «И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, которые он делал Израилю, тогда сыны Израиля стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалу». Изменение во времени, уход старших людей, и мы видим уклонение народа Божия от истины. И как сегодня важно старшим передать молодому поколению эту эстафету божественной правды. Это очень ценно не променять. Может, это не модно, не популярно. Может, даже кто-то унижает. Но, братья и сестры, придет же такое время, когда Бог говорит, я разницу покажу. Я покажу разницу. И он показывал разницу. Он хвалился мужами веры. Когда поднимался враг, чтобы испытать Иова, то Бог показал всю хитрость и тактику дьявола, на что он претендует. Бог показывает все искусство, и для церкви все открыто. И апостол Петр говорит, нам небезызвестны его умыслы. И я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть, Сын Божий, чтобы достичь вершину, на которую возвел его Бог Отец, сегодня пастор читал,

что он смирил себя и был послушный до смерти и смерти крестной. И посему Бог превознес его имя. Пред его именем преклонится всякое колено. Придет такое время. Сегодня Божий голос любви, он направлен к народу Божьему и к этому миру. Посмотрите, когда Иоанн выставил на Иордане Сына Божия благословенным, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, и он не сел в престол царства. Вид его был в одном месте, Лука пишет, вид путешествующего, и его там не приняли. Написано, Исаия говорит, вид его был обезображен. Он взошел как отпрыск и как росток из сухой земли. Вид его был, братья и сестры, и он был поведен духом в пустыню для искушения. Вопрос задается, если его выставили на Иордане, вот Агнец Божий, вот Сын Божий благословенный, зачем пустыню идти для искушения от дьявола? Сын Божий показал пример, что если дьявол приступал и искушал его, то он будет искушать нас, и он будет сопровождать нас всякими рода искушениями. Но Иисус победил чем? Я читаю это место. 4 глава записана от Матфея, с 1 стиха. «И тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал ему, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуя тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. И Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему в ответ, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот это тактика искусного врага душ человеческих нужна была открыта сегодня для церкви. Если он приступил к Сыну Божию и, искушая, предлагал ему, он знал, 40 дней без пищи, братья и сестры, это невозможно. Одному человеку задали вопрос, как ты себя чувствуешь после 10 дней, когда ты находишься в посте? Он говорит, этот период страшной битвы, а потом приходит полное безразличие.

Но посмотрим на Иисуса Христа. Почему Он, задайте вопрос, не приступил на 20 дней, на 10 дней, на 30 дней, а именно на 40 дней, когда человек свидетельствует, приходит полное безразличие. И в этот момент искусство, Сын Божий, пришел исполнить волю Бога Отца. И Он ему предлагает. Вы знаете, хлеб, он имеет важную роль в жизни, как моей, так и вашей. Без хлеба тяжело. Определенное время не покушаешь хлеба, хочется хлеба. Но Иисус свое слово превознес выше хлеба. И Он говорит, ему написано, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, которое придет из уст Божьих, будет жив человек. Как это ценно сегодня, Слово Божье не выпустить из своих рук, из своего сердца, потому что искушения приближаются, и мы можем победить, только сказанным написано. Написано. Он предложил Сыну Божью, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Но перед этим он искусно говорит, если ты Божий Сын. Это был Божий Сын. Он гонялся за ним, чтобы уничтожить его. Он убил 12 тысяч детей. Этим он хотел вызов сделать, посеять смущение. Сегодня в нашу жизнь приходят трудности, приходят испытания. Как сегодня братом было сказано, Иосиф, видя такую обстановку, после таких снов, которые даже отец не мог верой воспринять, Иаков побронил его. И вдруг он находится в такой атмосфере, в такой обстановке. Душа вошла в железо. Он бы мог сказать, подожди, Бог, что случилось в моей жизни? Если ты дитя Божье, то что происходит с тобой и в твоей жизни? Враг пытается вложить смущение. Поэтому Божье Слово нам показывает, чем мы можем отразить его нападки. Написано. С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Это есть тот момент, братья и сестры, через который Бог хочет нас поднять на ступенечку выше. Чтобы испытанная вера наша, она оказалась драгоценнее золота. И это испытание мы проходим. От детей наших, от близких наших, от окружающих людей, от плоти. Но Бог говорит сегодня, что Он испытает свой народ. И когда сегодня говорят, что трудное время, я бы сказал, я не вижу трудного времени. Благословенное время, но придет трудное время, когда Бог пересеет церковь свою. И он знает, как это сделать. А сегодня к нам Слово Божье, чтобы мы готовили свои сердца, испытывая свое сердце, верили оно, служа Богу и ходя пред Ним. Братья и сестры, дьявол завидует нашему благополучию, когда у нас все хорошо. И как только мы не пободрствуем, он нападает на нас. Мы это знаем. И мы видим себя. И хорошо, когда мы осознаем и говорим, Боже, помоги. Боже, это страшно, я не согласен с этим. Когда проявляется наш характер, когда проявляется неверие, когда мы находимся в борьбе. И это все проверка, это все подготовка, и мы есть свидетели тому, чем порой проводит Бог нас, чтобы изменить нас внутри и сделать великую перемену. Поэтому сегодня искусство дьявола открыто.
Здесь второе, что сделал дьявол, он применил слово 90-й псалом и говорит: послушай, так написано, бросься вниз. Ангелы придут, заповедано, на руках понесут тебя. Это вырванный отрывок из контекста, а дальше написано: на аспида, на Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Аминь. Он этого не процитировал. Как много сегодня вырывают из контекста то, что подходит для меня, а то, что не подходит, в сторону отлаживает. И это есть опасность. Поэтому искусный враг, он подошел для Сына Божия, и он искушал его. И пройдя все эти искушения на его духовность, на его авторитет, братья и сестры, ничего не повлияло. Я читаю следующую мысль. Это написано в Луки 4 глава. Также, как все произошло, и как возвратился Иисус снова в то место, куда он должен был прийти. И этот 13 стих, возьму 4 главы Луки. «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, обратите внимание, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестности той. Он учил в синагогах, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыл книгу, и отдал служителю, сел, и в глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие слышанное вами». После всех испытаний и искушений, которые прошел Сын Божий, он, написано, возвратился в силе Духа. Церковь сегодня ревнует о том, чтобы Бог избрал сосуды и проявил свою власть, свое действие для свидетельства в народе Божьем, укрепляя веру. Потому что сегодня бьет очень большое неверие. И если Бог испытывает тебя, твой дом, то знай, Бог делает определенную работу. И если враг тебе шепчет: если ты дитя Божье, то что происходит с твоими детьми? Что происходит с тобой? Дорогой мой, не спеши, ответ придет. Может, кто-то унижает и судит. Я знаю одну семью, которую поносили. Отца унижали. Отец был горячим проповедником. И он в собрании молился, обливался слезами, мало кто вмещал молитвы его, слезы градом. И вот он годами молился, а сыновья далеко. Блуждают по безводным местам. И послушайте, пришел пророк в то собрание, подошел к этому мужу и сказал: ныне пришло спасение дому твоему. Через 3 месяца Дух Божий произвел великую работу. Бог поднял его в духе, благословил его в служении больше, а сыновья стали горячими проповедниками и свидетелями Божьей благодати. Аллилуйя Богу нашему. Поэтому не спешите делать какое-то заключение. А вот вторая семья начала унижать и говорить:
у меня дети хорошие, у меня так все устроено. И один брат сказал: не спеши. И пришло время, Боже, помилуй и сохрани. Поэтому сегодня Бог нас проверяет в наших семьях и в наших домах. Бог нас испытывает через родственников и близких. И благо, когда мы ориентируемся правильно, и понимая это, мы молимся. Если мы проходим трудности, испытания и молимся, мы пройдем. Но если мы оставляем молитву, братья и сестры, Слово Божье не гарантирует. Поэтому Сын Божий молился. И мы сегодня находимся на весах, и Бог показывает нам в Своем Слове, что сегодня предлагает Искуситель. Сегодня Он предлагает все из этого мира. Пожалуйста, возьми, будь как все, заглянь туда, побудь там. Но послушайте, Он много обещает, но Он ничего не дает. Его единственная цель – веру нашу поколебать в обстоятельствах, в которые мы попадаем. Поэтому, когда мы пребываем в Слове, мы можем получить нужное слово и сказать: написано. Написано! И когда мы исповедуем написано, дьявол отступает не потому, что мы сильные, а Слово Божье, оно живое, оно действующее. Помоги нам, Бог, сегодня стоять на страже, готовить свои сердца, проверять свою жизнь и не смотреть по сторонам, но вникать в Слово и в себя. Это драгоценно. Поэтому сегодня Дух Святой Божий говорит к нашим сердцам здесь о вере, о молитве, говорит о том призвании, к которому Бог нас призвал, и как ценно, когда мы все говорим в одно. Это укрепляет нашу веру. Он был испытан этими испытаниями и возвратился в Назарет. И объявил: Дух Господень на мне. Дух Господень не умолен, братья и сестры. Сегодня состояние церкви недолжное, и Бог говорит: приблизься ко мне. Бог готовит сосуды десятками лет, и Он их знает, и Он их поднимет, и Он их использует в нужное время и употребит. Бог готовил Моисея, Бог готовил Давида, Бог готовил мужей, и Он употреблял их для Своей славы. Поэтому помоги нам, Бог, ревновать, чтобы Дух Господень сопровождал нас, и Божье вдохновение наполняло нас, и чтобы наши молитвы, они были услышаны на высоте. Этого сегодня желает Бог, чтобы Дух Святой действовал в наших собраниях. Мы должны проверять себя и достигать любви. Достигать любви, а потом ревновать о том, чтобы Бог обогатил дарами Святого Духа и совершал свою великую работу. Помоги нам, Бог, стоять на страже в это последнее время, когда все открыто против церкви. Все предлагает враг через интернет. Проводи время, ты будешь знать все. Я дам тебе знания, ты политику будешь знать. Ты будешь знать все, что творится в мире. Советов куча. Но Божье Слово, оно сегодня направлено для нас. Вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в свою семью, и занимайся этим постоянно. Если у тебя хорошо, благодари Бога, поддерживай тех, где плохо, где проходят трудности, борьбу. Поэтому мы есть народ Господень, мы есть одно тело, а глава этого тела есть Иисус Христос. Мы будем благодарить Бога за то, что Бог дарует нам мирное небо, за то, что Бог дарует нам такие прекрасные служения, за то, что Слово Его
оно к нам. И пусть Бог всех нас благословит в это последнее время бодрствовать и стоять на страже. Ибо есть единственный противник, враг, который ходит, как рыкающий лев, чтобы поглотить радость спасения, живую веру, которую Бог вложил, поколебать обстоятельствами. Но надежда на Христа не постыжает нас. Аминь. Давайте мы прославим Господа, преклоним наши колени и помолимся.

странные, щелчки пламенные, и манят меня в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запреты. Не видал бы вас, не страдал бы так,